0: Calm the Sun Like Dracula. Бегу от солнца, как Дракула. Это Тейм Импала и Дженни. Вообще, конечно, интересно, как бы Дракула жил в наше время, в 2026-м. Вот если бы, например, на собеседовании его спросили, почему решили поменять место работы, наверное, он бы ответил, что на предыдущем предприятии начали что-то подозревать. Да, больше кидов и больше музыки ждет нас далее. Джон Сами, Деволта и Джулия Чёрт, Shades of Blue, а также Тиесто и Брайана Грейс, Beautiful Places впереди. А ну и раз уж тему работы так немножечко коснулись, помню, что после нее можно классно отдохнуть вместе с летним вайбом здесь, на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

А текст у него, надо сказать, немного грустный, даже философский. Это Джон Саммит, The Vault и Julia Church, Shades of Blue. Прямо сейчас классные ребята заколабились. Такое нам точно по вкусу. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее за хаус будут ответственны Келвин Харрис и Джейзи. Послушаем Satisfy. Фолк поп представит Майкл Патрик Келли. Насладимся вещицей Beautiful Madness. А вот поп-рока нам отцепит Бенсон Бун. Sorry, I'm here for someone else. Также совсем скоро. Ну и напомню, что слушать радиостанцию номер один в России можно с помощью умной колонки. Все легко и просто. Говоришь ей «Включи Европу Плюс», и по щелчку пальцев происходит магия. Лучшие треки планеты включаются для тебя в ту же секунду. Попробуй.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Отбрасываем все лишнее, оставляем только суперхиты и получаем идеальный план на ближайшие полчаса. Впереди Ава с новинкой Meet Me in the Dark. Чуть раньше ловить градусы с историей на ресницах. А еще с нами Teddy Swim с суперхитом Mr. Know-It-All. Также в эти 30 минут только музыки за твое внимание поборется группа AJR, Offenbach и многие другие. Ничего не пропусти.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

0: Meet Me in the Dark. Прямо сейчас трек еще не успел дебютировать в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. Надеемся, в пятницу все случится. Голосуй на сайте europaplus.ru за этот трек или за любой другой понравившийся, чтобы при подведении итогов они были как можно выше. Только от тебя зависят результаты в нашем хит-списке. У нас далее больше хитов и больше музыки. Marshmello, Portugal The Man, Phoenix, Mika, Relax, Take It Easy, а также Temper City, Self Aware впереди на радиостанции номер один в России. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.
1: Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони Колм Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Один из лучших диджеев планеты по версии DJ Mag Top 100 Marshmello заколабился с Porsche Golden Man. И на выходе мы получили потрясную вещицу. Самый настоящий хит Phoenix только что в твоих динамиках. Круто, очень круто. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Shanghai La Luz, Zayn Die For Me. Все это на подходе. И дождемся новинку. Этот трек с нового альбома Madonna Confessions to Студийник уже разрывает главные мировые чарты. Хит, записанный вместе с Мартином Гарриксом, Bizarre, совсем скоро здесь на Европе+. Ни в коем случае не пропусти.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: В ближайшие полчаса ты не услышишь ничего, кроме самых главных и самых любимых хитов. Отвлекаться от крутейших ритмов не будем ни на секунду. Впереди Хьюжель, Имел Энджел и Ультра Нейт с темой «Moving to the Sun». Прежде здесь отметится диджей Годжи и Джейсон Деруло с новинкой «Mi Chico». А еще вспомним суперхитат «Ray, Where is my husband?». Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Бритни Спирс, Imagine Dragons и многие-многие другие. Будь рядом.

0: Это Хьюжель, Эмэл Энджел и Ультранейт с темой Move Into The Sun. Прямо сейчас лето 2026 мы проводим с этими ребятами. И надо сказать, компашка исключительно приятная. Да, ну а вот по будням свое утро ты проводишь вместе с Тимуром Бодровым. Его компания тоже шикарная. В летнем у 7 до 10 по Москве здесь на Европе Плюс. Тим дарит множество подарков, делится гороскопом и, конечно же, ставит классные треки. Не пропускай уже через час 40. У нас далее больше хитов и больше музыки. French Montana и Max B. Ever since you left me, I went deaf. А также Ашер Ченгук standing next to you. Впереди. Оставайся.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Этот парень в музындустрии уже более 10 лет. Опытный диджей из Франции Мисмо. Много классных треков выпустил, но вот этим, конечно, прям планку задрал. Hello, the sun is up. Where are you? Только что в твоих динамиках. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Феликс Сен и за Феликс Бэкстер. Ready for your love. Алекс Уоррен, Fever Dream. Все это на подходе. И дождемся хит, ну вот просто невероятной музыкальной красоты. Моя Мишель на малиновой луне. Совсем скоро здесь, на Европе+. Не пропусти.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Следующую хитовую подборку пропускать ни в коем случае нельзя. Будь рядом, чтобы поймать в динамиках топовых артистов и главные мировые хиты. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого точно стоит ждать. С нами The Bouncer, свечится и Magnetic. Приезжайте, не пропусти Медузу и Генри Камамайла с треком Don't Wanna Go Home. Еще раньше здесь отметится банда BTS с суперхитом Swim. Также в эти 30 на Европе плюс лови Оливию Дин, Анабель Ингланд и многих других. А в новом часе встречайте Тимура Бодрова.

0: Радио.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столицы 6:00.

0: Ну что, ребята, понедельник, начинаем с новой музыки. Мало того, новые герои эфира прямо сейчас. Это группа The Bausa. Группа The Bausa, парни, которые специализируются на энергичных треках. И только что сингл Magnetic, такой гимн безудержного веселья, свободы и молодости. Короче, то, что нам нужно здесь и сейчас. Ну и давайте мажорно, на хорошей скорости продолжим. Впереди Artemas, I Like The Way You Kiss Me, Disco Line, City Нашей, No Broke Boys. И до этого Ланочка Дель Рей, ее Summertime Sadness.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его.

Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Ребята, о которых я могу говорить только в превосходной степени, это группа Another. Феноменальный дуэт, парни, совершившие беспрецедентный переворот хаус-музыки, замиксовав хаос с элементами диско, джаза и фанка. Как круто они делают музыку, вы только что наверняка убедились. Только что был их трек Talk to You. Ну и давайте в этих же диско-мотивах продолжим. Скоро на Европе Плюс космический подгон от Кунгса. Не пропустите его тему Galaxy.
1: Реклама.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
4: Та-дам!
2: Семейная анимация «Приключения. Папа, купи песика».
5: Неужели меня оставили?
2: Возрастное ограничение 6+.
6: Этот щенок будет моим.
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333 21 66. 333 21 66.

0: Неспешно раскачиваемся, просыпаемся и входим в нужный темп и ритм новой недели, этого понедельника. И, по-моему, идеально для этого подходит трек «Let Me Be». Окей, 6.49 в столице, до финала часа Teen Pop от NSYNC и хип-хоп-блокбастер от Кендрика Ламара и Сизы.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Плюс. Радио номер один в России.
3: А в столице 7:00.
4: Европа Плюс.
3: А вот и новости, а вот и Марат Бикметов.
5: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
6: Привет, Тимур. Доброе утро всем. ЦИК завершил прием документов от партии на выборы в Госдуму. Пространство для снижения ключевой ставки сокращается, и россияне назвали главные составляющие идеального отпуска. Об этом прямо сейчас. Итак, ЦИК принял документы от всех 11 выдвинувших своих кандидатов в Госдуму партии. Эти сведения необходимы для заверения федерального списка кандидатов в депутаты и списка кандидатов по одномандатным округам. После проверки партии приступят к этапу регистрации списков. Все 11 партий имеют льготу, позволяющую участвовать в выборах депутатов без сбора подписей. Голосование, напомню, будет проходить в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Второй самолет из России с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения прибыл в Венесуэлу. На борту лекарственные средства и палатки для временных лагерей. В аэропорту воздушное судно встречали министр иностранных дел Венесуэлы и российский посол. Накануне, напомню, наша страна доставила Венесуэлу первую партию гуманитарной помощи общим весом 10 тонн. В нее вошли продукты питания и предметы первой необходимости. ЦБ заявили о сокращении пространства для снижения ключевой ставки. На среднесрочном горизонте стали преобладать риски роста инфляции. При этом приток средств населения в банки в июне возобновился. Россияне кладут деньги в основном на текущие счета. По данным регулятора, розничное кредитование в июне продолжило активно расти, в том числе в сегменте жилищных займов. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 24 июля. Президент ФИФА допустил расширение чемпионата мира по футболу до 64 сборных. Вопрос об увеличении количества команд рассмотрят после завершения нынешнего мирового первенства. Джанни Инфантино назвал переход от 32 к 48 сборным огромным успехом. Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике стал первым с таким числом участников. По мнению президента Международной федерации футбола, доминирующие Европа и Южная Америка должны подвинуться. Россияне назвали главные составляющие идеального отпуска. Почти четверть опрошенных считает, что основной критерий – это достаточное количество денег. Второй по популярности ответ – море, солнце и пляж. Еще 18% сказали, что для них наиболее значима хорошая компания. Для 11% важно отправиться в поездку по небанальному маршруту. 5% уверены, что идеальный отпуск можно провести лишь в хорошем отеле. А для 3% главный критерий – вкусная еда. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 76 рублей 66 копеек. Евро также в плюсе 87 рублей 67 копеек. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летние У и Тимур Бодров. С добрым утром!

планы на сегодня, Значит, кучковаться, брататься, сестриться и, конечно, улыбаться друг другу, потому что лето, потому что прямо сейчас на Европе Плюс стартует летнее. Спасибо! Летнее У, я Тимур Бодров. Привет, салам и зен. Значит, что для вас я приготовил этим утром? Есть классные подарки, значит, загибайте пальцы. Приготовил для вас наушники беспроводные, колонка также беспроводная, и после 9 ждет тебя поход за деньгами в игре на повышение. Подсказка обязательно будет скоро, а пока в Москве 7:04, всем летнее У!

0: Кто рано встает,
1: кто танцует взад-вперед.
0: В летнем УУ на Европе Плюс.
1: Ну а что, спорт любят не очень все. Вот, а вот танцы в свободном стиле мы любим все, да, ребята? Тем более в качестве замены гимнастики. Так что танцуют все. Для танцев дали на Европе Плюс в летнем УУ свежий трек Джона Саммета. Называется Shades of Blue. Но прежде важная информация. 2990 рублей. 2990 рублей. Именно такая сумма отложена для тебя сегодня в игре на повышение. Ждет она тебя после 9:00. 2990 рублей. Удачи и до встречи в игре на повышение.

0: Классный все-таки трек получился у парней. Это «Лето» от Джонни и Федука. И вообще, думаю, ребятам не стоит останавливаться на достигнутом. Что если им дропнуть EP-шечку, мини-альбом, да, мини-альбом «Времена года» и дописать треки про, соответственно, осень, зиму и весну, а, ребята? Вот. Хотя мне что-то подсказывает, что Джонни Федук сейчас, скорее всего, спят. Ну, может, кто-то им там передаст, а? Джонни Федук. Вот, ну а мы по летнему и на хорошей скорости продолжим. Впереди в летнем у French House I Can't Wait.
1: Реклама. Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
8: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
9: Гипсокартон нового поколения «Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
10: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
11: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Самокаты от 3 500 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Ищи магазин в своем городе.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
16: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: гороскоп. Летним У.
1: О чем нам звезды нашептали на сегодня, понедельник, 13 июля. Овны, все преграды на пути вы придумали себе сами, смело их разрушайте. Тельцы, просто плывите по течению этого дня и наслаждайтесь видами. Близнецы, благодаря любопытству вы сможете обнаружить что-то интересное. Раки, даже не придется прикладывать усилий, чтобы добыть удачу. Львы, на вас обрушится лавина дел, но вы быстро с ней справитесь. Девы, весь день вы будете находиться в центре всех событий. Весы, соглашайтесь с чужой точкой зрения, только если нет своей. Скорпионы, для достижения цели используйте сегодня серьезное выражение лица. Стрельцы, в этот день все будут искать вашего общества. Козероги, лучше всего у вас сегодня получится отдохнуть. Водолеи, просто стоит что-то отдать и пока не требовать ничего взамен. Рыбы, не лучшее время, чтобы опускать руки, только вперед.

0: Лето Микс. В летнем У на Европе Плюс.
1: Ну что, ребята, из чего мы миксуем лето сегодня в понедельник? Значит, ингредиенты. Свежесть максимальная, немного лени, ну и попытки вызвать рабочий настрой. Ну и, конечно, подарки от Европа Плюс. Значит, есть для вас в лето-миксе беспроводные наушники. Но тебе они достанутся не просто так. Для этого нужно опознать всемирно известную артистку, популярную по одному факту. Значит, вот, собственно, факт. Слушай внимательно. Эта певица стала суперзвездой после того, как спела про кофейный шот с мощным вкусом. О ком идет речь? Если узнал, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно, ветер западного направления 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UCDON». Нас рекомендуют друзьям.
5: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
6: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ1ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
6: Застройщик ООО «Фрихаус» в составе «Деканус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
10: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премии «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+.
6: ООО «Интерсервис МС». Москва. ОГРН 106-774-635-35-75.
14: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
15: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
0: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Лето Микс. В летнем У на Европе Плюс.
1: Юля, Юля, доброе утро.
2: Да-да-да-да, доброе
1: значит,
2: утро.
1: Доброе утро, Юля. Значит, что тебя лучше всего бодрит утром? Какой напиток, скажи мне, пожалуйста.
2: Эспрессо.
1: Ладно. А я... Мы просто с Юлей поболтали за эфиром, они там немножко проспали. Я вот подумал, что в этой связи ничего так лучше не бодрит, ни эспрессо, никакие чаи, как возглас «Юля, мы проспали». Это заставляет собраться... Это заставляет проснуться одномоментно. Просто там Юля с сестрой едет на работу, девчонки немножко проспав, да?
2: Да-да-да.
1: Такое, такое утро. Ну ничего, ничего. Сейчас мы тебя взбодрим еще больше, потому что я хочу подарить тебе беспроводные наушники. Беспроводные наушники достанутся тебе после того, как ты опознаешь всемирно известную певицу по одному факту. Значит, вот он, собственно, факт. Эта девушка стала суперзвездой после того, как спела песню про кофейный шот с мощным вкусом. Юля?
2: Ну, это же, конечно, наша малышка Сабрина Карпентер.

0: Абсолютно верно. И да, Сабрина Карпентер, та самая девчонка, которая спела про эспрессо. И твой правильный ответ приносит тебе наш мега-подарок. Беспроводные наушники. Ура! Yeah. Поздравляю вас, девчонки. Легкого.
1: Спасибо, спасибо.
0: Классного понедельника, ну и миксуйте свое лето с хитами от Европа Плюс обязательно. И не просыпайте.
1: Спасибо, спасибо.
0: Спасибо тебе, спасибо тебе. Клубная тема Lonely далее в летнем Move.

0: Да, говорим Дэймон Пало, подразумеваем Кевин Паркер. Собственно, парень этот, Кевин Паркер, там и певец, и жнец, и на дуде игрец, и песни сочиняет, и продюсирует их, и сам солирует. Правда, в конкретно этом случае отзвучавшим помогала ему Дженни из Blackpink. Песня «Дрэкюла» исполняли Дэймон Пало и Дженни. Так, и от нового героя эфира нашего перейдем к тем, кого мы знаем, любим давно. До финала часа в летнем У Ava Max и Maroon 5.
1: Реклама.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте!
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
10: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
9: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
11: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
12: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
13: Городской кроссовер «Москвич 3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
14: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
15: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
16: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
17: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
18: Это более 2,5 миллионов друзей.
17: Плейлисты Европа Плюс.
18: Новинки.
17: Видео со звездами.
18: Гороскоп.
17: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
19: Привет, мы бригада У. Вступай в группу Европа Плюс.
20: Подпишем.
21: Это Антон Камолов,
22: Артур
23: и Саша.
21: Если мы что-то не договорили в эфире,
23: можем
21: договорить здесь.
24: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
25: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Wake Up Call, иначе сигнал к пробуждению. И он есть для вас, ребята. 13 июля сегодня. 13 июля. А вы наверняка еще поди на веранде не позавтракали, не искупались. Вот, не поймали летний вайб на Европлюс после 20.00. А-та-та. Но ничего, зато вы наверняка не упустите шанс и выиграете беспроводную колонку во втором часе летнего у.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице 8 часов. Слушаем новости вместе с нами Марат Бикметов.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Годовая инфляция в июне ускорилась до 6%. Россияне стали чаще страховаться от задержки авиарейсов и названные популярные маршруты у российских автопутешественников. Об этом прямо сейчас. Итак, годовая инфляция в России по итогам июня составила чуть больше 6%. По данным Минэкономразвития, потребительские цены за первый месяц лета выросли почти на процент, а с начала года на 4,2%. Высокие темпы инфляции во многом обусловлены ростом цен на топливо. Дальнейшая динамика инфляции будет учитываться ЦБ при принятии решения по ключевой ставке. Ближайшее заседание по этому вопросу состоится 24 июля. В программу Олимпийских игр 2030 добавили два новых вида спорта. Это фрирайд, катание на горных лыжах или сноуборде вне подготовленных трасс, а также синхронное фигурное катание, во время которого на лед будут одновременно выходить 9 фигуристов. МОК утвердил обновленную программу зимних игр во французских Альпах. При этом лыжное двоеборье, входившее в программу всех Олимпиад с 1924 года, теперь исключено. Более четверти опрошенных россиян в этом году покупали страховки от задержки авиарейсов. Как пишет газета «РУ», среди тех, кто оформляет страховку, 58% добавляют ее при покупке билета, когда такую услугу предлагает перевозчик или сервис бронирования. Еще 27% покупают ее вместе с туристической страховкой, а 15% отдельно перед поездкой. Ну а самым популярным видом защиты для путешественников остается медицинское страхование. В Государственном музее-заповеднике Петергоф объявили о возвращении авторских экскурсий. Как сообщили в пресс-службе музея, петербуржцы, гости города, смогут увидеть знаменитый дворец «Коттедж» и попадут на закрытую для обычных туристов территорию Нижней дачи Николая II. Экскурсии проходят в сопровождении хранителя музея, который раскрывает тайны личной жизни сразу трех российских императоров. Названные самые популярные этим летом маршруты у российских автопутешественников – это поездки на Байкал, в Горный Алтай, а также из Петербурга в Москву. Как сообщил глава Общенациональной ассоциации автомототуризма Сергей Лобарев, среди набирающих популярность направлений – регионы Русского Севера и Северного Кавказа. К 2035 году число туристов, путешествующих на автомобильном и мототранспорте, может вырасти до 50 миллионов. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 76 рублей 66 копеек. Евро также в плюсе 87 рублей 67 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летнее. У и Тимур Бодров. С добрым утром.

сегодня, между прочим, исторический день. Сегодня 13 июля, и в этот день состоялся первый матч самого первого чемпионата мира по футболу. Да, дело было в Уругвае в 1930-м. Ну и да, собственно, уругвайская сборная тогда и победила. Вот, а вы, ребята, за кого болеете на текущем чемпионате? Вот, мои фавориты — это сборная Узбекистана. Я в курсе, они вылетели. Но я все равно рад за ребят, рад за соседей. Вот, за их первый раз. Вот, и рад за вас, конечно же, потому что вы слушаете Европа+, и у нас прямо сейчас стартует второй час летнего.

0: Тот словил кофеиновый приход.
1: В летнем УМ на Европе Плюс.
0: Да. Чую, я что-то сегодня переборщил с дозой утреннего спасения. Только 8 с копейками, и я уже, не знаю, чашки 3 точно выпил кофе. Привет всем! Я Тимур Бодров, и это летний УМ на Европе Плюс. У нас стартовал второй час, и впереди звездный рассказ про день сегодняшний, называется «Гороскоп», а на календаре 13 июля. Мы отправимся в путешествие в игре «Кто куда». На память об этом приключении есть для тебя беспроводная колонка и, конечно, море классной музыки на Европе Плюс. Прямо сейчас эталонный пиано-хаус Калвина Харриса и Джей-Зи. Слушай, «Satisfy».

0: друзья, в рубрике «Не старее душой ветераны» Мадонна. Мадонна недавно дропнула пластинку «Confessions 2». Если вы не в курсе, это сиквел официальный ее легендарной пластинки 2005 года. Над звуком, как и тогда, колдовал Стюарт Прайс. Помогала, конечно, и талантливая молодежь. В данном случае в треке «Bizarre» отметился нидерландец Мартин Гаррикс. Вот такой вот бизар. Окей, далее смени пластинку. Далее в летнем у Алекс Ворона его «Fever Dream».
1: Реклама.
2: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да. У вас?
3: Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Мороженое – это круто!
9: Окрутись! Айс еще круче.
10: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
11: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
12: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
13: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
16: Гипсокартон нового поколения «Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
17: «Высотаримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаримстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаримстрой».
18: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк Дом РФ в разделе «Ипотека».
5: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
13: «Байк-центр».
5: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
13: «Байк-центр».
5: Самокаты от 3 500 рублей.
13: «Байк-центр».
5: Ищи магазин в своем городе.
20: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: самая песня, что помогает выкинуть остатки сна из головы. Это Crazy in Love. Песня, благодаря которой уровень адреналина взлетает. И вообще, это один из самых бодрящих хитов в истории поп-музыки. Crazy in Love, Beyonce, Jay-Z. Спасибо ребятам.
1: Гороскоп. В летнем У.
0: А Тимур Бобров расскажет вам про сегодня, понедельник, 13 июля. Овны, все преграды на пути вы придумали себе сами, смело их разрушаете. Тельцы, просто плывите по течению этого дня и наслаждайтесь видами. Близнецы, благодаря любопытству вы сможете обнаружить что-то интересное. Раки, даже не придется прикладывать усилий, чтобы добыть удачу. Львы, на вас обрушится лавина дел, но вы быстро с ней справитесь. Девы, весь день вы будете находиться в центре всех событий. Весы, соглашайтесь с чужой точкой зрения, только если нет своей. Скорпионы, для достижения цели используйте сегодня серьезные выражения лица. Стрельцы, в этот день все будут искать вашего общества. Козероги, лучше всего у вас сегодня получится отдохнуть. Водолеи, просто стоит что-то отдать и пока не требовать ничего взамен. Рыбы, не лучшее время, чтобы опускать руки, так что только вперед!

0: рядом с тобой. Рядом с тобой Европа Плюс, Тимур Бодров и группа «Градусы» тоже была рядом. Вот, группа «Градусы» вернулась с песней новой под названием «На ресницах». Вот, а впереди у нас «Кто куда?». «Кто куда?» И в игре этой для тебя есть беспроводная колонка. Уверен, она тебе пригодится, чтобы слушать хиты от Европа Плюс. Если пригодится, если желаешь получить ее, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно, ветер западного направления 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Ты слышала новый хит?
4: Нет.
2: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
6: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Мороженое – это круто!
9: А Крутис Айс еще круче!
8: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровье». Здоровые продукты. Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
11: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
12: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Андрей вместе с нами этим утром. Андрей из Ставрополя. Привет, доброе утро, Андрюха.
2: Привет, привет.
1: Ну что, ходил в отпуск уже этим летом?
2: Нет, еще не ходил.
1: Еще самое лучшее впереди. Когда, куда, где?
2: Не знаю, планирую в Таиланд.
1: Неплохо, неплохо. Что это будет за отдых? Будешь тюленить или будешь гонять, шнырять?
2: Нет,
1: туда-сюда?
2: Будем гонять, шнырять.
1: А, красавчик, это наш будет, человек, да. Наш человек. Андрей, ну и мы с тобой тоже не будем сидеть на месте. Сейчас отправимся в одно из самых живописных мест на карте. Расскажу о нем немного, потом вопрос задам. Справишься с вопросом, получишь колонку беспроводную. Не справишься, все равно без подарка не останешься. Есть для тебя наша классная фирменная футболка. Окей, вот, собственно, история. Мы с тобой, Андрей, сейчас на Байкале. Уникальное озеро Байкал. Уверен, ты в курсе. Байкал считается самым глубоким озером на планете. Его глубина максимальная — это 1642 метра. А еще прикол. На Байкале около 300 солнечных дней в году. Это больше, чем на многих курортах. Вот в Сочи, например. А вопрос мой такой. Значит, Андрей, слушай внимательно. Какой остров озера Байкал считается одним из самых солнечных мест в России? Это остров Ольхон или Огой?
2: Первое.
1: Ольхон. Ну что, Андрей, хоть ты на Байкале ни разу и не был, но отвечаешь абсолютно верно.
2: Отлично.
1: Поздравляю тебя, да, действительно, озеро Ольхон, колонка твоя, бери ее в Таиланд, в путешествие, слушай хиты, слушай Европа Плюс, договорились?
2: Да, спасибо, спасибо, очень спасибо, всем привет, Европа Плюс и вам.
1: Ставрополю огромный привет, ребята, мы продолжаем хит-марафон, далее здесь диджей Годжа и его Мичико.

0: Доминик Файк в летнему. Доминик Файк, парень, стартовавший в шоу-бизнесе в 2018-м, но в этом, 26-м, он переживает новую мощнейшую волну популярности, вирусной в том числе, и все благодаря хиту, отзвучавшему «Baby Doll». Очень хочется, чтобы трек этот стал номером один в Еврохит ТОП 40. Но победа зависит только от вас, от ваших голосов на europlus.ru. Ну и давайте с лучшими из лучших продолжим до финала часа. Здесь Дуа Липа, ее Illusion.
1: Реклама.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08. 2015.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
2: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
5: europaplus.ru.
6: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: А вы думали, ничто человеческое ему не нужно? Нелли только что о разбитой мечте вернуть бывшую в истории Just a Dream. Just a Dream. Ну, давайте, хватит меланхолию разводить в понедельник с утра. Мы летим в час новый, а там все как вы любите. Еще больше хитов, еще больше музыки. Там третий час летнего.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Радио номер один в России.

0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: А послушаем и новости. Свежий выпуск прямо сейчас.
2: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Госдума ужесточила требования к трудовым мигрантам. В Ростовской области подорожает газ, и эксперты назвали последствия использования соцсетей. Подробности далее. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об ужесточении требований к трудовым мигрантам, пишет РИА Новости. Иностранные граждане, которые хотят работать в России, должны будут содержать себя и членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Если это требование не выполняется, патент или разрешение на работу могут аннулировать. В таком случае мигрант вместе с семьей должен будет покинуть Россию в течение 15 дней при условии, что нет других оснований для пребывания. В Ростовской области с 1 октября вводится новая индексация тарифов на коммунальные услуги. Основное повышение коснется цен на газ, которые вырастут в среднем на 9%, согласно постановлению региональной службы по тарифам. Для бытовых нужд – кухонная плита или нагрев воды – стоимость газа увеличится до 10 рублей 22 копеек за кубометр. В Ростове на новой рабочей неделе пройдут плановое отключение электроэнергии. Как сообщили в компании «Донэнерго», отключение необходимо для ремонта и замены электросетевого оборудования. Сегодня с 9 до 17 часов электричества не будет. В железнодорожном районе в центре города, на улице Береговой и в Халтуринском переулке свет отключат на 4 часа с 9 утра. Социальные сети, задуманные как инструмент связи, по сути, формируют наше настроение и самооценку. Обратной стороной доступности технологий стало массовое распространение тревожных расстройств и синдрома цифрового выгорания. Об этом рассказали эксперты. По их словам, социальные сети часто становятся причиной ухудшения настроения и повышенной тревожности. Пользователи видят в ленте не реальную жизнь, а отредактированную идеальную версию. Постоянное сравнение своей повседневности с безупречными картинками вызывает чувство неполноценности, дискомфорта, подавленность. В конце выпуска курса валюты о погоде на сегодня: доллар 76 рублей 66 копеек, единая европейская валюта 87 рублей 67 копеек. Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. Ясно, по данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. Далее на Европе плюс летняя ум.
3: Спонсор программы — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Да, и сегодня на свет появился титан электронной музыки, человек синтебас, заставивший колонки наши вибрировать на максимуме. Значит, 13 июля родился Бенни Бенасси. Да, тот самый Бенни Бенасси, автор одного из самых узнаваемых хитов за всю историю танцевальной музыки «Satisfaction». Да, как там по-итальянски поздравляют? Танти аугури. Танти аугури. Поздравляем Бенни Бенасси. Ну и вас, я, Тимур Бодров, поздравляю. У нас тут стартовал третий час летнего У. Спасибо. Значит, в этом часе вас ждет игра на повышение. Там твой денежный выигрыш. Скоро демо-версия летнего вайба. И также в этом демо-версии летнего вайба потрясающий трек от моих любимчиков группы «Надо». Пока в Москве 9:04. Всем летнего У.

Летний вайб. Летний вайб — то самое шоу, что дарит тебе атмосферу идеального пляжного чила, заката, танцев, 2 часа стильной музыки для наслаждения любимым временем года. Ну и сейчас в летнему пробник летнего вайба, демо-версия. Трек, который идеально вписывается в концепцию шоу. Слушаем «I Like It» от дуэта «Another» в солирующей партии «Eddie». Like it.

Интеллигентный качающий грув от Энады и Энди. Трек Like It. Like It. Обожаю. Еще больше хитов, что дарит безупречное, расслабленное летнее настроение. Сегодня для тебя вечером в летнем вайбе. Летний вайб начнется в 20.00.

0: Пока, вот же Маршмеллоу и вместе с ним ребята из Аляски, группа Portugal The Man. Песня «Феникс», по-нашему «Феникс». Окей, 9.17, точное московское. Сменим звучание. Далее в летнем транс-тема от Тиеста, «Beautiful Places». И до этого афророк, да, от Coldplay. Будем слушать «We Pray».
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
3: Застройщик ООС «Фрихаус» в составе доганоса. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
5: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
6: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: Медицинский центр «Моя клиника» — это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300 07 07.
10: «Моя клиника».

0: имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Больше хитов.
4: Больше хитов.
5: Больше музыки.
6: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Гороскоп. На сегодня 13 июля, понедельник. Овны, все преграды на пути вы придумали себе сами, смело их разрушайте. Тельцы, просто плывите по течению этого дня, наслаждайтесь видами. Близнецы, благодаря любопытству вы сможете обнаружить что-то интересное. Раки, даже не придется прикладывать усилий, чтобы добыть удачу. Львы, на вас обрушатся лавины дел, но вы быстро с ней справитесь. Девы, весь день вы будете находиться в центре всех событий. Весы, соглашайтесь с чужой точкой зрения, ну, только если нет своей. Скорпионы, для достижения цели используйте сегодня серьезное выражение лица. Стрельцы, в этот день все будут искать вашего общества. Козероги, лучше всего у вас сегодня получится отдохнуть. Водолеи, просто стоит что-то отдать. И пока не требовать ничего взамен. Рыбы, не лучшее время, чтобы опускать руки. Так что только вперед!

0: Это The Bowser. Это, конечно, удивительно, как в холодной Норвегии им удается писать такую солнечную музыку. Песня «Магнетик» в летнем у только что. Так, 9.34 показывает куранты. Скоро у нас тут игра на повышение, а там для вас не только отложенная сумма, но и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Значит, хочешь выиграть? Хочешь, получишь. Главное, дозвонись. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. Ясно, по данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
5: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнёте, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
6: Медицинский центр «Моя клиника» — это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
7: «Моя клиника».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
9: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская 118». «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые

0: игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Даша, Даша, Дашенька, Дашуля.
3: Да-да-да.
2: Дарья, доброе утро. Дарья из Волгограда. Ну что, Даша, доброе. Хорошо живет на свете Винни-Пух? Выспалась, позавтракала, потанцевала, улыбнулась сегодня. Все было?
3: Конечно. Даша попрыгала, через скакал.
2: Вау, ничего себе. А был ли десерт? Да. Был ли сегодня вкусный десерт?
3: Да, чуть-чуть.
2: Пироженка. Вот. Ну и что вы, как бы вишенка на торте этого утра, это твое участие в игре на повышение, потому что в игре на повышение для тебя не только отложенная сумма, но и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Значит, сейчас мы с тобой спускаемся в денежное хранилище, ты открываешь ячейки одна за другой. Нужно вовремя остановиться, потому что если ты вовремя не остановишься, может прозвучать стоп-игра, и это значит, все пропало. Даша, все деньги сгорели, бонус в том числе. Вот, так что... будь внимательна. И начинаем, да, наверное, уже?
3: Да, да.
2: Погнали! Да, да. Итак, первая ячейка.
0: 1840 рублей.
2: 1840 рублей. Даша, что мы с ней делаем? Идем дальше или забираем?
3: Не, идем дальше.
2: И окей.
0: 2520 рублей.
2: 2520 рублей и...
3: Вперед!
2: Вперед!
3: Идем дальше, да.
0: 2630 рублей.
2: Смотри, и тут еще вот что.
4: Бонус от Озонбанка.
2: Это получается 12630. Что мы делаем с этими деньгами? Что?
3: Дальше идем.
2: Дальше идем, ты уверена?
3: Играем.
2: Ты уверена?
3: Да.
2: Ох, Даша!
0: 2990 рублей.
2: Что мы делаем дальше, Даша?
3: Забираем.
2: Забираем?
3: Да.
2: Она сказала да. Она сказала забираем. Итак, Дарья из Волгограда выигрывает сегодня 2990 рублей плюс бонус от Озонбанка. 10 кэсиков, 10 тысяч рублей и общая сумма 12 990. Браво! Поздравляем, поздравляем. Так,
3: Волгограду привет.
2: Волгограду привет, безусловно. Ну давай еще, Даша, передадим привет тому участнику игры на повышение, кто завтра будет играть. И сообщим ему, в чем твой секрет. Что нужно сделать, чтобы так вот легко, на улыбке, открывать ячейки и вовремя остановиться, забрать деньги. Даша.
3: Любить, слушать, естественно, подсказку стараться не пропускать. И дозваниваться.
2: Да, подсказку не пропусти, 7 с копейками. Завтра она обязательно будет. И завтра, я уверен, она тебе пригодится. Ну, важно также дозвониться. Дашенька, я желаю тебе классного лета, как можно больше таких приключений и хорошего настроения с Европа Плюс. Договорились?
3: Спасибо.
2: Спасибо тебе. Спасибо тебе. Ребята, мы продолжаем поход за хитами. Далее Хейвен, Кейтлин Араган и I Run.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездный товар». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездный товар». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: Прямо сейчас доминирует в главном дэнс-чарте страны, в топ-клаб-чарте «Moving to the Sun» от Ужели и компании. Ну и, кстати, если пропустил последний субботний выпуск топ-клаб-чарта и хочешь узнать, под какие треки танцуют все на модных вечеринках, какие хиты звучат на летних фестивалях, то знай, сегодня, в понедельник, выйдет свежий топ-клаб-чарт в виде подкаста. Слушать можно на многих платформах и на сайте нашем europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из Гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б. ОГРН 103-78-32-48-605-6+.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
4: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Summer Sun. Маму сам покусал. Так, это ансамбль «Тексас». Я, ребята, желаю вам классного дня. Я Тимур Бодров. Мы это утро провели вместе в летнем У. Завтра все повторится. Будет не менее классно. Много подарков, много хорошего настроения. А сегодня вечером не пропустите летний вайб. В 20:00 два часа лучшей музыки лета на Европе+.
1: Европа Плюс Найт. Твой музыкальный вайб.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Десять утра в Москве. В студии с новостями Марат Бикметов. Марат, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Миша. Доброе утро всем. Прием заявлений в первый класс завершится 5 сентября. В конце июля в Москве возможна рекордная жара, и чемпионат мира по футболу могут расширить до 64 команд. Об этом прямо сейчас. Итак, прием заявлений в первый класс завершится в России 5 сентября. Второй этап приемной кампании начался неделю назад. Теперь документы на зачисление в школу принимаются независимо от места регистрации ребенка. Но зачисление возможно только при наличии свободных мест. Бумаги можно подать лично или направить почтой. Также родители могут записать ребенка в школу на едином портале госуслуг или на соответствующем региональном портале. Доля российских товаров для детей на рынке достигла 35%. По данным Минпромторга, увереннее всего отечественные производители закрепились в сегментах гигиены и ухода, детской мебели и одежды. А в секторе игр и игрушек российские производители сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны иностранных поставщиков на маркетплейсах. Для решения этих вопросов Минпромторг прорабатывает инициативы по выравниванию фискальной нагрузки. КАМАЗ заявила о временной приостановке выпуска грузовиков из-за корпоративного отпуска. Он продлится 2 недели, до 26 июля. Ранее автопроизводитель сообщал о планах отправить сотрудников в летний отпуск на 3 недели, но затем продолжительность отдыха решили сократить в связи с возросшим количеством заказов. Как заявил глава предприятия Сергей Кагугин, рост заказов дает КАМАЗу повод для осторожного оптимизма по динамике продаж. В конце июля в Москве возможна рекордная жара. Уже в конце этой недели воздух в столичном регионе прогреется до плюс 27 градусов. Затем тенденция к повышению температуры сохранится. В отдельные дни столбик термометров приблизится к отметке в 30 градусов, сообщила ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. При этом в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями. ФИФА может рассмотреть возможность увеличения числа участников чемпионата мира по футболу до 64 команд. Об этом сообщил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Текущий чемпионат США, Канады и Мексики впервые проводится с участием 48 сборных. В выходные определились все полуфиналисты Мундиаля. Завтра в 10 вечера по московскому времени Франция сыграет против Испании, а в среду также в 10 вечера по Москве начнут играть Англия и Аргентина. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подорожал 76 рублей 66 копеек, евро также в плюсе 87.67. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Миша Зайцев. Всем легкого понедельника.

0: Бамбалея in my heart. Что может быть причиной бамбалея в вашем сердце, а? Как Кейди Дикей говорит, может быть классная погода, может быть какая-то поездка, может быть любимый человек рядом, а может быть музыка, да? Меня зовут Миш Зайцев, я постараюсь ускорить твой пульс, ну, в хорошем смысле слова, да? Немножко разогреемся сегодня вместе с Кальвином Харрисом в ближайшее время, Джон Ньюман на фите Blame. Сразу после Self Aware, Temper City в твоих динамиках, никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Приготовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да. У вас?
3: Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого.

0: старше 12 лет.
1: Партнер проекта «Здоровые продукты».
2: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
3: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Еврохит ТОП-40.
8: Алекс Мануйлов.
9: Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
10: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
11: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
12: Подробности на europaplus.ru.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: никто и не просит домой никого уходить. Лето в самом разгаре. С какой стати? Медуза, Генри Камомилл, Don't Wanna Go Home на радио номер один в России. Миша Зайцев меня зовут. Рассказываю, что далее в нашем плейлисте. Феликс Йен обязательно. Жасмин Томпсон на фите Ain't Nobody. Сразу после Post Malone, трек Cold на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов и ясно, по данным Яндекс. Погода сегодня в городе малооблачно, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
5: Квартал впечатления СТЭТ представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.

0: Детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
5: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что же будет в нашем плейлисте. Обязательно Broken Strings, Alan Walker, Isabella Milkman и Catherine O'Raya. До этого Dennis First появится, его Shameless. Чуть ранее встретим красавчика Бруно Марса, Just Might. Все это в следующем часе специально для тебя на Европе Плюс.
0: Реклама.
2: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
8: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
9: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
10: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
12: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
13: Европа+.
0: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 11 утра.

0: суперлетний, супер вайбовый трек от Antar и 54 Ultra Talk to You на радио номер один в России. В столице уже 11:20. Двигаемся вперед. French Montana нас ожидает на горизонте вместе с Максом Би. Ever since you left me, сразу после Rialto. No one leaves this discotheque alive.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри.

0: без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre на радио номер один в России. Да, мой коллега Андрей Каясов ездил с нашими слушателями на концерт Мартина Гаррикса, между прочим, в Эмираты. Завидую ли я ему? Да ни капельки, да нисколечко вообще. Просто наша дружба прекратилась после этого, когда вот человеку такое достается, а я тем временем загораю под московским дождем. Было такое время, да. Ну ладно, не будем о грустном. И Флорок впереди. Потанцуем под Another Day сразу после Fever Dream. Алекс Уоррен в твоих динамиках совсем-совсем скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов. Ясно, по данным Яндекс. Погода сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса крутейшей музыки впереди в твоих динамиках. Рассказываю, что будет. Обязательно отличный трек от Импалы и Дженни Дракула. Также The Nox и Софи Такер, One on One на горизонте. Ну и раз лето, то никуда без Swim сегодня, BTS. Вся эта красота уже в следующем часе специально для тебя на Европе Плюс.
0: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.

0: уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Плейлисты разных стилей и направлений.
1: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
3: А котики?
1: И, конечно, котики.

0: Вот есть песни, которые долго стучатся в плейлист, а есть треки, которые заходят туда с ноги. Мичико — это один из таких. Диджей Гожа, Джейсон Деруло, Мелоди на радио номер один в России. 12:20 уже в столице. Миша Зайцев меня зовут. Мы двигаемся вперед. Black Eyed Peas нас ждут уже. Rock That Body прозвучит совсем скоро, сразу после Stay от Лиани и Калум Скотта.
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse, собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf.
3: Застройщик ОСЗ Freehouse в составе Деканоса. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Приготовься на Европе Плюс. Айс Квест.
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да.
5: У вас? Европа Плюс?
4: Да.
5: Айс Квест?
4: Айс Квест.
5: Прикольно.
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13:35. Айс Квест.
6: С 4 мая по 28 августа.
7: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
8: Для любителей мороженого старше 12 лет.
9: Партнер проекта «Здоровые продукты».
10: 22.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
4: Категория 18+.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности,

0: мощности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Больше хитов. Больше музыки.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Absolutely, that's what we do. Calvin Harris, Jazzy на радио номер один в России. Satisfy, впереди больше хитов, больше музыки. Филатов Гэрос, Дипсет Блу, Give It Away, сразу после Кланка Рассел. Right, в твоих динамиках делай это лето громче вместе с нами.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов и ясно. По данным Яндекс, погода сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премия «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+. ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской под Таганрогом» всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
6: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
2: Европаплюс.ру.
1: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
1: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Под The Second Voice Let Me Be автоматически тело начинает двигаться, иначе просто никак невозможно. Ну, правильно, лето, без танцев никуда в этом сезоне. Да, больше хитов, больше музыки на Европе плюс Римон. Потанцуем под Supergirl сразу после Bloom, Cheat Codes и Train в твоих динамиках совсем-совсем скоро.
1: Реклама.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком/18+.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
9: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
10: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ.
11: 18 и 19 июля.
10: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
11: Билеты на vkfest.ru.
9: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
12: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
9: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТ.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: По такую песню хочется отправиться в путешествие, или целоваться под проливным дождем, или слушать Европа Плюс, в конце концов. Больше хитов впереди. Летим в это прекрасное утро вместе. Утро. Утро уже прошло, да, я просто до сих пор мечтаю о романтике. Да, летим, больше хитов впереди специально для тебя.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 13 часов. И с последними новостями вас познакомит Марина Лихачева. Марина, привет!
3: Привет, Даша. Всем доброго дня. Послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. Поезда из Крыма в Ростов идут с опозданием, и стало известно, как россияне предпочитают бороться с лишним весом. Об этом прямо сейчас. Послы стран-членов Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России к встрече министров иностранных дел в Брюсселе. Об этом сообщила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Калас, передает ТАСС. Дипломат добавила, что работа над 21-м пакетом антироссийских санкций не завершена и будет продолжена. Также Калас сообщила, что Евросоюз планирует включить в черный список 250 россиян в режиме промежуточных санкций. Ранее стало известно, что Евросоюз готовится утвердить 21-й пакет санкций против России, однако ограничения могут оказаться гораздо мягче, чем предполагалось. Между странами возникли разногласия вокруг запрета на выдачу виз российским военнослужащим, ограничений на экспорт СПГ и потолка цен на российскую нефть. Пассажиры поездов, следующих через Ростовскую область, столкнулись с многочасовыми задержками из-за ночного перекрытия движения по Крымскому мосту. В настоящее время 7 составов следуют с опозданием от 3 до 10 часов. Причиной остановки движения стала угроза атаки беспилотников. Движение по Крымскому мосту было закрыто накануне в 10 вечера. Пропуск поездов удалось возобновить только сегодня в 9 утра. Это привело к нарушению графика движения целого ряда поездов. За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения областного МЧС ликвидировали 13 техногенных пожаров и 16 загораний сухой растительности. Об этом сообщили пресс-службе ведомства. Кроме того, было зафиксировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых спасли 3 человека и 1 происшествие на водных объектах. В ликвидации последствий участвовали 284 спасателя, 71 единица техники. Более половины россиян предпочитают бороться с лишним весом посредством диет и спорта. К таким выводам пришел аналитический центр ВЦИОМ. По данным опроса, только у 36% россиян вес находится в пределах нормы. Большинство, 58%, указали на превышение веса. Ниже нормы вес оказался у 6% респондентов. В конце выпуска курсы валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 76 рублей 66 копеек. Единая европейская валюта 87 рублей 67 копеек. Сейчас в Ростове плюс 28 градусов. По данным Яндекс, погоды завтра в городе малооблачно. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. Далее на Европе Плюс, Ростов-на-Дону онлайн и Даша Романова.
0: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл». «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: Вот кто-то сейчас хмурится в пробке, кто-то делает вид, что очень занят, листая ленту, а ты делай громче Европу Плюс, чтобы превратить этот понедельник в маленький праздник. И я, Даша Романова, тебе в этом помогу. Тем более, что впереди у нас есть прекрасный повод собраться и настроиться на работу, конечно. А работа у нас сегодня простая. Нужно найти стратегически важные запасы мороженого для хорошего настроения. Так что будь предельно внимателен по моему сигналу, а он, кстати, будет очень скоро, дозванивайся и вспоминай, куда же на прошлой неделе мы спрятали эту вкуснятину. Будем искать вместе в прямом эфире. Ну и чтобы твой понедельник точно удался, нас ждет еще и гороскоп. Звезды расскажут, как правильно начать эту неделю, чтобы пятница наступила уже в обед. Ну а пока заряжаем батарейки правильной музыкой, потому что в этом часе я обещаю тебе просто улетный микс. Включай громче, скоро здесь появится Медуза и Дермонт Кремонт. Господи, аж заговорилась. Парадайз тебя ждет. Новинка от Боба Синклера и Кайзы тоже скоро появится в твоих динамиках. Ну и наши любимые градусы с хитом «На ресницах» тоже тебя ожидают в этом часе в обязательном порядке. Включайся, улыбайся и давай сделаем этот понедельник незабываемым вместе с Европой Плюс. Я с тобой, ты со мной. Давай, поехали.
1: Европа Плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: онлайн.
1: Сегодня, кстати, не просто первый рабочий день недели. Сегодня в мире отмечают День довольных сотрудников. Есть официальный повод улыбнуться своему рабочему столу, компьютеру, коллегам, в конце-то концов, и даже всем тем самым бесконечным задачам, которые ждали твоего возвращения после уикенда. Ну и раз прямо сейчас ты категорически всем доволен, обязательно поделись своей радостью, а заодно и передай привет. Пиши в наш Макс +7 918 590 03 96. Ну и там, кстати, даже можешь рассказать, что особенно тебе нравится в твоей работе.
0: Европа плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Сегодня нужно обязательно, кстати, оглянуться по сторонам и найти в своем окружении рака. Именно этот водный знак станет твоим личным талисманом. Он не только замедлит время, но и притянет удачу. Ну а что ждет остальные знаки зодиака, узнаем уже очень и очень скоро.
1: Реклама.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в

0: торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ «Банк.РФ» в разделе «Ипотека».
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская 118». Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
3: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Гороскоп.
1: Немного магии в середине дня. Давай узнаем, что рекомендуют нам звезды. Овны, преграды на пути вы придумали сами себе, смело их разрушаете. Тельцы, просто плывите по течению этого дня и наслаждайтесь видами. Близнецы, благодаря любопытству вы сможете обнаружить что-то интересное. Раки, даже не придется прикладывать усилий, чтобы добыть удачу. Львы, на вас обрушится лавина дел, но вы быстро с ней справитесь. Девы, весь день вы будете находиться в центре всех событий. Весы, соглашайтесь с чужой точкой зрения только если нет своей. Скорпионы, для достижения целей используйте сегодня серьезное выражение лица. Стрельцы, в этот день все будет искать вас и вашего общества. Так, кто у нас дальше, да? Козероги, лучше всего у нас сегодня получится отдохнуть. Водолеи, просто стоит что-то отдать и пока не требовать ничего взамен. Ну и рыбы, не лучшее время, чтобы отпускать руки, только вперед.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Открываем на этой неделе наш прохладительный марафон, который гарантирует тебе найти большой и вкусный запас мороженого. Где-то в городе он был надежно спрятан, да, еще на прошлой неделе. Ну а сегодня самое время его отыскать и забрать. С тебя звонок. Да, и, конечно, знание места. Прямо сейчас набирай 320-105,7, и, возможно, именно ты заберешь сегодня этот самый вкуснейший, огромнейший, такой нужный летом запас мороженого.
2: Прогноз погоды.
1: В Ростове сейчас ясно, 29 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет немного облачно, днем до плюс 31, ветер западный до 5 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
5: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Реклама.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
8: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
9: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
11: Сломалась. 300-20-20. Эвакуатор круглосуточно.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: 105,7 FM. 105,7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Ну что ж, как удачно сложится понедельник, для нашего слушателя узнаем прямо сейчас. У нас тут на связи Александра. Саш, привет.
2: Привет, привет.
1: Ну и как твой понедельник начался?
2: Ой, работаем потихонечку. Надеюсь, что неделя будет классная.
1: Ну, я уверена, особенно она будет классной, если ты выиграешь сегодня запас мороженого. Главное, знаешь, вот ты дозвонилась, это уже хорошо. Теперь нужно, чтобы тебя память не подвела. Напомню, в пятницу Елена прятала запас мороженого. А вот где, нужно вспомнить и ответить. Ты готова?
2: Да, готова.
1: Готова, отлично. Смотри, я тебе три варианта ответа дам. Вот, такие, знаешь, я надеюсь, что у тебя получится угадать. Если что, я буду подмигивать активно. Договорились?
2: Договорились.
1: Итак, Лена спрятала в одном из этих трех мест. Квадры, Ростовское море или ЦУМ. Ну-ка, давай, что думаешь? Где? Вот, мне кажется, максимально нужно смотреть на лето в ответе. Такая вот летняя тематика, она, да, будет. Где она же спрятала, как ты думаешь?
2: Ну, я думаю, нужно очень быстро найти на Ростовском море мороженое, а то оно там растает.
1: А оно там растает. Ты знаешь, вот на самом деле ты абсолютно права.
0: Забирай свой запас мороженого.
1: Твой запас мороженого у тебя. Да, я тебя с этим поздравляю, естественно. Ну и, конечно, ох, ты прошла этот квест. Я тебя поздравляю, Саш. Расскажу, где и как точно на Ростовском море ты его заберешь. Но нужно запас мороженого тоже перепрятать. Еще, уже не твой, конечно, а вот для другого человека, кто будет играть завтра. Давай тоже три места придумаем, да. Собственно, даже вот где прятать будем, как ты думаешь? Где у нас в Ростове можно спрятать запас мороженого?
2: Ну, я думаю, классно будет в каком-нибудь парке.
1: В каком? Давай, парк. Выбирай парк, где спрячем.
2: В последнее время очень нравится мне парк «Первая миля».
1: Парк «Первая миля». Нормально, хорошее место. Все, кто еще там не был, можете отправляться завтра искать там запас мороженого. Саша спрятала его именно там. Я тебя поздравляю. Ну и, конечно, желаю тебе отличного настроения, прекрасного понедельника. И, естественно, ну, чтобы у тебя все вот прям классно сложилось. Привет кому-то будут, кстати?
2: Передаю привет своим коллегам, которые будут есть со мной это мороженое.
1: И радоваться.
2: Обязательно.
1: Это обязательно. Все, тебе, конечно, большущий привет от нас. Ну и на связи оставайся, пожалуйста, да, сейчас еще пообщаемся.
3: Спонсор розыгрыша «Здоровые продукты» ИП Нефедов ДН.
4: Семыч! Семыч! Семыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой игре. Ice Quest.

0: несмотря на то, что на календаре, что у нас там, 13 число, да, сегодня понедельник, поверь, этот день способен подарить массу приятных сюрпризов и удачных совпадений, и вот пусть все суеверия останутся лишь забавными историями, а ты сосредоточишься на хорошем. Ну, а я, Даша Романова, желаю тебе легкой и вдохновляющей рабочей недели, ярких эмоций и, конечно, самой лучшей музыки в твоих динамиках. Все обязательно сложится наилучшим образом, если Европа Плюс рядом. Тебе до скорого, ну и, конечно, классного настроения.
1: Реклама.
2: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Вернем на карту, вернем рублями. На твою карту, вернем рублями. Вернем рублями.
7: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
9: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Radio Hub. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Radio Hub.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем отличного понедельника. В Москве 14:00.

0: Shadows Blue, это Джон Саммит. Привет всем, кто слушает Европа Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну что, вот и понедельник наступил, выходных как не бывало. Ну, это нормально, как не бывало. Это всегда так. Хорошо, что есть Европа Плюс и классные хиты, которые нам и строить, и жизнь, как говорится, помогают в любой день недели. Ну, а мы в ближайшие минуты ждем Алекс Уоррен, Калвин Харрис и группу «Моя Мишель». Они уже близко.
1: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Высота Ремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высота Ремстрой. Покупайте Технониколь Высота Ремстрой.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: на «Малиновой луне», но группа «Помешали», они такие, они могут захватить, заставить уйти в их музыку буквально с первых же секунд на «Европе плюс» на «Малиновой луне». И 8 недель у нас уже в «Еврохит топ 40», сейчас 10 место. Кстати говоря, «Майя Мишель» уже побывали на вершине, но с другим хитом у нас в чарте. Возможно, доберутся до первой строчки и на этой неделе. Посмотрим, по крайней мере, вершина уже близка. 10 место, да, у «Майи Мишели». Не забываем поддерживать любимые хиты на нашем сайте europaplus.ru. Сделать это можно в любое время дня и ночи.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премии «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+.
5: ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
6: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
7: Деда, да. А когда мы будем твой дом пилить?
6: Семейная комедия «Дед Фомич».
8: Ты представляешь, ему умирать, а он в игрушки играет.
6: Возрастное ограничение 12+.
9: Одним словом, не внуки, а мафия.
6: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
10: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: FM 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
2: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: отличных хитов. Впереди у нас Кунгс и драйвовая «Галаксия». Deep End и 100% летняя «Waiting for the Summer». А будут и те, у кого сейчас сумасшедший просто мировой тур, и везде, конечно же, sold out. Они такие, они могут. BTS, Swim. Ну, само собой, не только они, с нами в следующие 30 минут здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров, люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
9: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
10: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
11: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
12: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
14: Взломать сейф в «Бригаде У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
16: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: плюс.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличного понедельника. В Москве 15.

0: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
1: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
5: Ну ок, я бы послушал.
4: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
5: Ну ок, я бы сыграл.
4: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
6: Больше хитов.
7: Больше музыки.
8: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: и Мелоди. Но Дерула здесь, понятное дело, центровой парень. Без его вокала и дэнсов в клипе трек однозначно не получился бы таким ярким и захватывающим. 15.34 в Москве, и на нашем горизонте уже Леони Калум Скотт, впереди Вайс и признанный хитмейкер Уикенд.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
7: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
8: Не завелась? 300 ровно. 20-20. Эвакуатор круглосуточный.
9: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс. Летний вайб. По будням с 8 до 10 вечера. Так звучит лето на Европе Плюс.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. А дальше с нами именно они, Майли Сайрус, End of the World. Let's pretend it's not the end of the world. Крутой парень Деннис Вим и его крутейший хит Mr. Know It All. Группа Шаус, не заставит себя долго ждать, услышим Only You. Ждем эти хиты в ближайшие минуты. Ну и, конечно, не забудь скачать наше новое приложение Radio Hub. Бесплатно, без регистрации. Все очень круто. Скачивай новое приложение Европа Плюс Radio Hub.
0: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые вкладчики. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все говорят бизнесу – держитесь. А Точка.Банк говорит – держите. Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть – Точка.Банк.
2: АО «ООО Банк. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
6: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ.
7: 18 и 19 июля.
6: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
7: Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Европаплюс.ру.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Такое вот немного вкрадчивое, что-то без надрыва получилось. Hello, Mismo. Hello, Mismo на Европе Плюс. Отличный трек, который, надеюсь, на этой неделе, уже на этой неделе обязательно попадет к нам в чарт Еврохит Топ 40. Вот как это просто блестяще сделали Temper City на прошлой неделе. Дебют, между прочим, на 28-м месте, что очень даже неплохо. Self-Aware, Temper City уже совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Мороженое – это круто!
3: А Крутис Айс еще круче!
2: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
4: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премии «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+.
5: ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
6: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
7: «Мебель Молл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебель Молл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Больше хитов. Больше музыки.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Паркера. Тем Импала называется он. И она Европа плюс Дракула. Прямо сейчас номер один у нас в чарте в Еврохит ТОП 40. Так будет до конца, до пятницы, по крайней мере, абсолютно точно. Ну а кто ниже по списку, чем Дракула, все подробности лови, как всегда, на нашем сайте europaplus.ru.
1: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер западно 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Готовься на Европе Плюс. Айс Квест.
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да.
5: У вас? Европа Плюс?
4: Да.
5: Айс Квест?
4: Айс Квест.
5: Прикольно.
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
6: С 4 мая по 28 августа.
7: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
8: Для любителей мороженого старше 12 лет.
9: Партнер проекта «Здоровые продукты».
10: Мороженое – это круто!
11: Открутись! Айс еще круче!
12: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
13: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
14: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333 21 66. 333 21 66.
1: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Очень-очень много слов сказал сейчас Ваня Дмитриенко, и каждая пойдет, каждая имеет вес, это правда. Ртуть, Ваня Дмитриенко на Европе Плюс, 16.50 в Москве до конца этого часа, Феликс Йен, Софи Элис Бэкстер, причем вместе. Ну а затем Шуга Бэйбс, ждем All in the Head.
1: Алекс Манойлов.
0: Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони и Калм Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
1: Реклама.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130, 0+.
2: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе «Лояльность». Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: это уж точно хит на все времена. Это группа Sugar Babes на Европе Плюс. А начали час следующего. Бодренький дэнс от Али Фарбен. Ждем Body Talk.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Радио номер один в России. Европа плюс. В Ростове-на-Дону 17 часов.
1: Европа плюс. Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе плюс Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В России не ждут начала скорых переговоров с Европой. В Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность, и стало известно, сколько россиян считает лето самым продуктивным временем для работы. Об этом прямо сейчас. В ближайшее время не стоит ждать переговоров между представителями России и Европы, поскольку Брюссель не определились, нужны ли им такие контакты. Об этом газете «РУ» заявил юрист-международник Николай Топорнин. Он считает, что весь процесс с выбором того или иного политика в Евросоюзе, который был бы назначен переговорщиком с Россией, говорит о том, что в Брюсселе пока не определились относительно вопроса о переговорах с Москвой. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщили в областном МЧС. По данным спасателей, предупреждение будет действовать до конца суток и завтра. Пятый класс пожароопасности прогнозируется в отдельных районах на северо-западе, юге и в Приазовье, включая Ростов-на-Дону. В регионе возможны ЧС, связанные с природными пожарами. Жителей просят не разводить костры, не оставлять в лесу горящие спички, окурки, а также не выжигать сухую траву и камыш. С 25 июля в Ростове закроют подземный переход в Университетском переулке. Как пояснили в департаменте автомобильных дорог, это связано с его аварийным состоянием. Ограничения будут действовать до особого распоряжения. Почти треть россиян летом чувствует больше мотивации к работе. Такие данные исследования приводит сервис Работа.ру. Главными стимулами участники опроса назвали хорошую погоду, длинный световой день и возможность больше двигаться. При этом 31% респондентов признали, что в теплое время года желание работать, наоборот, снижается. Чаще всего продуктивности мешают жара, мысли об отпуске, стремление уделять больше времени отдыху и своим увлечениям. В конце выпуска курс валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 76 рублей 66 копеек. Единая европейская валюта 87 рублей 67 копеек. Сейчас в Ростове плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. Далее на Европе плюс Алекс Мануйлов.
4: Спонсор программы — мебельный центр премиум класса Мебельмол. ООО Мебельмол.
5: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: алгоритма у нее нет, и она только завидует тем артистам, у кого этот алгоритм присутствует. Ну, в общем, Charli XCX делает то, что в моменте приходит ей в голову, и получается у нее просто сногсшибательно. А вот пример на подходе. Хит Boom Clap.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-3924-4741, 16+.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
9: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
11: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Shades of Blue на Европе Плюс, John Summit. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди у нас Annabelle England, David Guetta, Bibi Rexha, но чуть-чуть пораньше Алекс Ворон и его Fever Dream. Тот самый хит, который подкупает своей простотой и подкупает своей искренностью. Факт.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер западно 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
5: Тогда включаю.
6: Let's go dancing. Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
11: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
12: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
13: «Моя клиника».
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Нужен эвакуатор? Звони 300-2020.
15: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
16: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ну а время только ускоряется. 17:50 в Москве. Градусы явно поднимают к себе градус интереса благодаря вот этому хиту, который мы только что услышали, хиту «На ресницах». 17:50 в Москве, уже совсем скоро, уже в ближайшие минуты до конца этого часа. Сначала Сия Кайли Миноока, затем еще один, а еще одна коллаборация Баста Раймс и Марая Кэрри уже нас ждут.
1: Реклама.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
12: АО «Точка». ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на .com 18+.

0: Время по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
0: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: europaplus.ru.
3: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: What you want, нашептали нам Бастрэмс и Марайя Кэрри. В финале этого часа, ну что, у нас идем дальше, следующий час, где еще больше хитов, еще больше музыки. Не пропусти свой любимый трек.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Rush.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 18 часов.
3: Европа Плюс.
4: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: В Европе Плюс. Ростов-на-Дону. Новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В России усилят контроль за стоимостью импортных товаров. Власти Ростова назвали новые сроки подачи горячей воды, и россияне стали меньше ходить в рестораны. Об этом прямо сейчас. В России хотят усилить контроль за ввозом одежды, обуви и текстиля. Эксперименты планируют провести до конца года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на проект документа Госкомиссии. Стоимость товара, указанную при ввозе, будут сравнивать с налоговой отчетностью, данными маркировки и ценой при продаже. Это поможет выявлять случаи, когда импортеры занижают стоимость продукции, чтобы платить меньше пошлин и налогов. В Ростовской области управление дорог Тамань контролирует качество выполняемых работ на дорожных объектах нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Речь идет о востребованных среди населения региональных и местных дорогах, которые приводят в нормативное состояние благодаря нацпроекту. 51 региональный дорожный объект уже осмотрен специалистами. Замечания в основном относятся к схемам организации дорожного движения и временной разметки. Горячая вода в части многоэтажек Ростова должна вернуться 20 июля, сообщили в департаменте ЖКХ Ростова. Так, по информации департамента, на Ленина 90, 123/1 и Космонавтов 17 сейчас наполняют сети водой. А на Новаторов 30/2 ростовские тепловые сети устраняют дефекты, которые появились при гидравлических испытаниях. Вернуть горячую воду должны были 6 июля, но при испытаниях на сетях обнаружились дефекты. Россияне стали меньше ходить в рестораны и чаще покупать готовую еду в супермаркетах. По итогам января-июня текущего года трафик в заведениях общепита во всей России снизился на 6-10%, пишет «Коммерсант». Больше всего просели пекарни, следом идут кафе, фастфуд-точки, а также кофейни и киоски с мороженым. Падение трафика эксперты связывают со стремлением потребителей сокращать необязательные расходы и искать более дешевые альтернативы обедам вне дома. В конце выпуска курса валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 76 рублей 66 копеек. Единая европейская валюта 87 рублей 67 копеек. Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. Далее на Европе Плюс Костя Фомин.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
5: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Европа Плюс.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Нового года здесь, на радиостанции номер один в России Ave и Meet Me in the Dark. Классный трек. Ну, в общем, я лично ставлю от себя десятку по десятибалльной шкале. Ну и всех поздравляю с завершением первого трудового дня на этой неделе. Вообще, денек, конечно, не самый простой, честно скажу. Замена прав, получение справок различных и вот этих всяких вот бланков заполнения. Не самое легкое и приятное занятие, в понедельник особенно, но ничего, я справился, а значит, справитесь и вы. С любой сложностью, какую ни выбирайте, все пройдет по плану, я уверен, если вы пребываете в отличном настроении и с классной музыкой. Кстати, про классную музыку. Она здесь, на Европе Плюс, и в ближайшее время я точно могу гарантировать всем тем, кто хочет, любит и ценит танцевальную музыку, главный гимн этого лета. Прошу вслушаться в эти слова и запомнить их. Ужель и его Moving to the Town. Скоро здесь, на Европе Плюс, главная история этого лета 26-го года. Но прежде появится Сабрина Карпентер и совершенно другая музыка и по стилю, и по направлению, и по звучанию эспрессо.
1: Реклама. Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
3: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
4: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
7: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
8: Это более 2,5 миллионов друзей.
9: Привет! Мы бригаду! Вступай в группу «Европа Плюс». Подпишись!
10: Это Антон Камолов,
11: Артур
12: и Саша.
10: Если мы что-то не договорили в эфире,
12: можем
10: договорить здесь.
13: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
14: Радио номер 1 в России ВКонтакте.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
16: Европа.

0: попался в мировые вообще радиоприемники, динамики, куда угодно, в холодильнике, утюги, отовсюду теперь звучит Ужели его Moving to the Sun. И, естественно, здесь на радиостанции номер один в России он тоже есть. Вот так вот звучит лето 26-го года. Проводи с нами его и получай удовольствие. Кстати говоря, из удовольствий. Сегодня нас ждет классный вечер с 8 до 10 здесь на Европе+. Летний вайб, солнечная, легкая музыка. Будем, так сказать, откисать после первого рабочего дня.
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Free House, собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Free House. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «За Free House» в составе «Деканус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Приготовься на Европе Плюс. Айс Квест.
4: У нас в Ростове-на-Дону?
3: Да.
4: У вас? Европа Плюс?
3: Да.
4: Айс Квест?
3: Айс Квест.
4: Прикольно.
3: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
5: С 4 мая по 28 августа.
6: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
7: Для любителей мороженого старше 12 лет.
8: Партнер проекта «Здоровые продукты».
9: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
10: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
11: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
12: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успех! За легендой. 8 800 222 07 70.
14: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
16: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
17: «Байк-центр».
16: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
17: «Байк-центр».
16: Самокаты от 3 500 рублей.
17: «Байк-центр».
16: Ищи магазин в своем городе.
18: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: которая на прошлой неделе что-то поползла вниз. 5 позиций ниже и 9 место в нашем Еврохит ТОП-40. The Second Voice и Let Me Be. Ну, в общем, были все шансы добраться до первого места, повисеть там, но что-то не пошло. Ничего страшного, я думаю, что эти ребята вернутся к нам еще в эфир с новым треком и еще раз попробуют. Ну, а мы попробуем с тобой до финала этого часа Mojo и Lady, но прежде Dua Lipa Illusion.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: А кстати, 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. 2 варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3.619.000 рублей. Джак Т9.
9: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Плюс. Радио номер один в России.
3: Сверим стрелки в столице 7. Европа Плюс. Акулов Игорь с новостями прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Игорь, привет.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Костя, привет, всем добрый вечер. Банк попросил Минцифры скорректировать проект об уведомлениях для пользователей. В России обновили ГОСТы на икру, и более 2,5 миллионов человек хотят отстранения Аргентины от чемпионата мира по футболу. Подробности далее. Правительство продлило до 1 сентября следующего года действие упрощенных антисанкционных процедур декларирования товаров и их маркировки. Речь идет о производителях и импортерах. При этом ограничено использование чужих документов об оценке соответствия и нанесении маркировки после ввоза продукции. Послабления не будут распространяться на чувствительную продукцию, перечень которой утвердит Минпромторг. Мера направлена на поддержку бизнеса и защиту прав потребителей. Банки попросили Минцифры скорректировать проект постановления об уведомлении абонентов о массовых вызовах и СМС, так как он создает риски необоснованных блокировок. Национальный совет финансового рынка предлагает сократить объем уведомления до информации об инициаторе и категории вызова. Также считается избыточным, что способ уведомления определяет оператор, а не заказчик. Это может увеличить расходы и повлиять на стоимость услуг, а также ее блокировку. В России обновили ГОСТы на лососевую икру для усиления контроля качества и борьбы с фальсификатом. Установлена формула перерасчета бензоата натрия и бензойную кислоту. Актуализированы требования по контролю температуры. Для баночной икры разрешено использовать сырье только из живой или свежей рыбы. Норматив соли от 3 до 6% для первого сорта и от 3 до 7% для второго. Документ вступит в силу с 1 июня следующего года. Более 2,5 миллионов человек подписали петицию с требованием исключить сборную Аргентины из чемпионата мира по футболу. Организаторы кампании утверждают, что судьи симпатизируют Лионелю Месси и намеренно продвигают команду к финалу. Цель петиции — собрать 5 миллионов голосов. В полуфинале Аргентина встретится с Англией. Петиция создана на независимом портале и не имеет отношения к ФИФА. А в самой ФИФА пока не комментируют ситуацию. И один из университетов США начал выдавать стипендии за достижения в видеоиграх до $5000 за триместр. Учитываются ачивки в Майнкрафт, World of Warcraft, Dark Souls и многих других. Кандидаты пишут эссе о навыках, полученных в играх, и должны иметь хороший средний балл. Программа рассчитана в том числе и на поступающих студентов. Раньше такие стипендии давали только киберспортсменам из университетских команд. Всего студенты могут получить до $15000 за учебный год. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей и 58 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин, а больше хитов и больше музыки.

0: гон нежности. И так умеют лучше всех только они. Майя Мишель на Европе Плюс прямо сейчас на Малиновой Луне. Здрасте, это Фомин. И вечер понедельника мы кротаем вместе под лучшую мировую поп-музыку. Ну и дальше, кстати говоря, добавим еще и летнего звучания, потому что впереди летний вайб, солнечная, легкая, красивая, приятная музыка, под которую можно будет почилить и расслабиться. В 8 стартуем.
1: Реклама. Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
2: СК-10. Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт. Заезжай сегодня.
3: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия.

0: велосипеды от 9 500 рублей.
1: Байк-центр.
0: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
1: Байк-центр.
0: Самокаты от 3 500 рублей.
1: Байк-центр.
0: Ищи магазин в своем городе.
2: Лето зовет, море ждет. Автурандот – самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Плюс прямо сейчас это Мизмо и Hello. Приветствую всех, кто попал в нашу компашку только что. Здрасте, отличного всем вечера понедельника. Ну и классные солнечные музыки для того, чтобы расслабиться после трудовых вопросов. Так вот, все это случится уже в 20 с нулями по Москве, и до 10 мы будем чилить, расслабляться и отдыхать. Летний вайб не пропусти. Ну и, кстати, один из треков, который запросто мог бы встретиться в нашем летнем вайбе, это Медуза. Классная история под названием Don't Wanna Go Home.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе малооблачно. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
6: Застройщик ООО «ЭЗ Фрихаус» в составе ДГНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
10: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
11: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
12: Сломалась! 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: лучший припев нашего эфира прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Обожаю эту историю, обожаю этот припев. И я уверен, я точно не один. Медуза и Don't Wanna Go Home. Ну, сегодня придется ехать домой после рабочего дня. Надо появиться обязательно. Ну и надо, чтобы было хорошо и приятно. Так ведь? А значит, поедем с музыкой. Отдыхать будем классно. Linkin Park и What I've Done. До финала этого часа, а также Naked и Sweet Emotion.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются,

0: лучшим на этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
9: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
10: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
9: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
11: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
12: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
13: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
14: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: легендарные ребята завершают очередной час здесь на Европе Плюс. Это Linkin Park и What I've Done. Супер хит, который обожаю всем сердцем, всеми ушами. И уверен, я не один. Кстати, впереди суперхиты. Но уже солнечные, легкие и летние. Оставайся с нами.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 8.
3: Европа, Европа Плюс.
4: Летний вайб.
2: Я скучал, скучал по этому времени и этой солнечной музыке. Здрасте, это Летний Вайб на Европе Плюс. Меня зовут Фомин. Ну и в ближайшие 120 минут я буду рядом с тобой и постараюсь сделать тебе очень-очень приятно. На это есть солнечная летняя музыка. Ну а я могу точно гарантировать, что каждый для себя что-нибудь обязательно подберет в ближайшие 120 минут. Поэтому устраивайся поудобнее. Давайте начинать. Итак, в первой части Летнего Вайба Elderbrook, Rudimental, Something About You. Невероятно красивая история, ее надо слушать. Причем слушать надо вот прям вот закатывая глаза. Прежде Фаррелл Уильямс и Double Life. Ну а начинаем с Ромео Элвис и Чили.

0: Что будет невероятно красиво. Эльдер Брук и Rudimental Something About You в летнем вайбе на Европе Плюс. Вечер понедельника мы проводим вместе под классный саундтрек. Летний вайб продолжается. Да, ну и на очереди Лизо и About Damn Time. Но прежде любитель нестандартных головных уборов, любитель AC-джаза, фанка, это Jamiroquai и его Cosmic Girl уже скоро. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Помогите!
3: Комедия «Холоп 3».
5: Мы перевоспитываем мажоров.
6: Папа у нас точно мажор.
7: А мама?
6: А мама у нас форс-мажор.
3: Возрастное ограничение 16+.
8: Бога ради, помилуйте, по-братски, а?
3: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Продолжается 20:34 в Москве. Привет всем, кто отдыхает вместе со мной. Это Фомин, и, естественно, со мной можно отдыхать при помощи автомобиля, приемника и радио там, при помощи умной колонки, а можно взять и скачать в свой смартфон наше новое приложение Европа Плюс Радио Хаб. Не надо обновлять старое, установи новое Радио Хаб, полностью бесплатное, ну и там офигенный звук. Летний вайб.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове малооблачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
4: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше... Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
5: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премии «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+.
6: ООО «Интерсервис МС». Москва. ОГРН 106-774-635-35-75.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
7: Сказать, чего я хочу?
8: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
1: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
9: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
10: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
11: Категория 18+.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: в летнем вайбе, 20:48 в Москве. Отличный понедельник, классное настроение, ну и, естественно, лучшая мировая поп-музыка, под которую можно расслабиться, можно покайфовать, почилить, а? Ну здорово же. Да, поэтому давайте настраивайтесь на продолжение на очереди. Super Shy и Keep It Rising. Скоро все это будет в эфире. Ну и это только первая часть нашего летнего вайба. Есть еще вторые 60 минут, но об этом чуть позже. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллионов друзей.
3: Плейлисты Европа Плюс.
4: Новинки.
3: Видео со звездами.
4: Гороскоп.
3: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
5: Привет, мы бригада У. Вступай в группу Европа Плюс.
3: Подпишем.
6: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
6: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Скотт завершает первый час летнего вайба на Европе Плюс. Active. Ну что, классный час был? Да, мне понравился. Музыка была отличная. Но и есть еще один, и там музыка будет не хуже, это я обещаю.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Radio Hub. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Radio Hub.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 9.
4: Европа. Европа Плюс.
5: Летний вайб.
0: Ну что, погнали, вторая часть летнего вайба на Европе Плюс стартует прямо сейчас. Здрасте, это Фомин, и в ближайшие 60 минут это будет прекрасно, это будет красиво, это будет солнечно, это будет по-летнему. Ну, в общем, устраивайтесь поудобнее. На очереди отличный трек от Карен Хардинг, послушаем ее Other Side of Love. Прежде Помпея и 19, трек, который, ну, стал, наверное, культовым еще в 12-х, там, не знаю, 14-х годах. Слушали его повально, звучал он везде, и до сих пор, скажу честно, я от него в восторге, слушаю с превеликим удовольствием. Ну и вообще Помпея одна из любимейших моих российских команд. Ну и начинать тоже будем красиво. Шерман Лоджи и Тони Шерман. Can't

0: прям жить захотелось, правда ведь? Карен Хардинг на Европе Плюс прямо сейчас. Other Side of Love. Для всех, кто проводит вечер в моей компании, Фомин, приветствую всех и каждого. И, естественно, обещаю, что в ближайшее время мы продолжим слушать солнечную музыку, чтобы было хорошо и приятно. А так хочется, правда ведь, чтобы в понедельник вечером было хорошо и приятно. Так вот, на подходе человек-легенда. Это Тиесто и Брена Грейс. Услышим Beautiful Places. Прежде Рае и поиски. Поиски мужа. Where is my husband? Ну и еще кое-что, что тебе точно не стоит пропускать. Поэтому обязательно оставайся и послушай все.
1: Реклама.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Больше хитов.
5: Больше музыки.
6: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Эйва на Европе Плюс. Meet Me in the Dark. Столица 21:34. Но Dark уже за окном точно есть. Это факт, потому что темнеет теперь как-то раньше. Но это не пугает, потому что лето продолжается, и оно здесь на радиостанции номер один в России для того, чтобы тебе было комфортно проводить каждый вечер, чтобы тебе было кайфово, чтобы ты мог почилить, чтобы ты мог расслабиться, чтобы ты мог послушать легкую летнюю музыку, есть летний вайб. Ну и в ближайшее время мною любимая история от Simply Red – Sunrise. Летний вайб.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове малооблачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
5: Гипсокартон нового поколения «Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
6: Летнее у на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
7: Я бы послушал.
6: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
7: Ну ок, я бы сыграл.
6: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее у на Европе Плюс.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

этого лета. Здесь на Европе Плюс Кальвин Харрис, Джази, Satisfy. Обожаю ловить эту историю в нашем эфире. Я уверен, что за нее голосуют на нашем сайте europaplus.ru. Иначе бы она была где-нибудь снизу, а этот трек находится, ну, не на вершине, но очень близок. Голосуй europaplus.ru в разделе Еврохит Топ 40, и вполне возможно в ближайшую пятницу Кальвин Харрис, Джази будут номер один.

0: вайба на Европе Плюс и Infuthate. Дальше больше хитов, больше музыки. Ну и напомню всем тем, кто любит летний вайб так же, как и я, завтра в 8 вечера встречаемся здесь же. Естественно, будем чилить, отдыхать после рабочего дня, слушать солнечную летнюю музыку. Ни в коем случае не упусти этот шанс расслабиться. Дальше расслабляться будем под супер хиты. Есть что, оставайся.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 10.

0: новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you've finally left.

0: И Мартин Гаррикс. Ну, здесь просто вот звезды такой величины сошлись. «Мама, не горюй». «Бидар» — так называется эта новинка. Ну и, конечно же, есть у нас с тобой кое-что, где это можно слушать регулярно. «Радиохаб». Новое приложение «Европа Плюс». Не обновляй, скачай новое приложение, установи его в свой смартфон, полностью бесплатное, без регистрации. Ну и, конечно же, можно слушать будет абсолютно все новинки у нас в прямом эфире. Я имею в виду при помощи приложения. И, конечно же, там есть еще кое-что, ради чего стоит попробовать. Ну, хотя бы попробовать точно. Это 8 дополнительных потоков. А это значит, что при любом настроении, в любую погоду, ты для себя обязательно что-нибудь подберешь. Поэтому новое приложение «Европа Плюс», «Радиохаб», рекомендую.
1: Реклама.
2: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
3: Гипсокартон нового поколения «Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
4: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
5: Европа+.ру.
6: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+. Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
7: Европа

0: больше. Только хиты. 45 минут.
1: Европа Плюс. Итак, ближайшие 45 здесь на Европе Плюс. Отличная музыка. Могу обещать встречу с главным хитом этого лета. Уже ли его Moving to the Sun? Раньше будет еще одна летняя история. Hello, это Mizmo. Ну и трек, который добрался до первой строчки авторитетного Еврохитов 40. Чимин. И все это здесь, на Европе Плюс. Уже очень скоро. Оставайся с нами.
2: Реклама.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: получили от этого трека, посходили с ума. Да, и после этого он завирусился во всех соцсетях. Да, рилсики и прочее клепают все, кому не лень. Ужель и его Moving to the Sun прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Один из главных треков этого лета. Ну, вообще, в целом, как бы все сходятся в одном, что это не один из главных, а вот прям вот самый главный. Но все-таки есть разные вкусы, да, есть разные потребности, а значит, будет и кое-что другое для тех, кому этот трек нравится, но есть история, которая нравится еще больше. Например, French Montana и Max B. Невероятный трек под названием I Want Death. Не пропусти. Ну и, естественно, кое-что из новинок. Какие у нас новинки? europaplus.ru, заглядывай, посмотри. Ну а через пару минут мы с тобой услышим одну из...
1: Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов. Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони Колм Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
5: Привет, прости за голосовое.
4: А лучше... Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
6: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

А я говорил, что классный трек нас ждет впереди. И вот, пожалуйста, Забауса и Magnetic. Magnetic, который, собственно, совсем недавно появился в нашем эфире. И я думаю, что есть у него все шансы залететь в сердечко твое, попасть в наш Еврохит ТОП-40. Там, глядишь, чуть-чуть, немножко, и, может быть, к концу этого лета, а может быть, и раньше, будет у нас лидер новый хит-парада. Пока же у нас в лидерах другие ребята. Например, первое место у нас занимает история, которую я вам говорил, что обязательно доберется. И всего лишь 5 недель потребовалось этому треку добраться до первого места нашего Еврохита. Time Impala и Джинни Дракула. Вот вам, пожалуйста, как и обещалось. За ним Доминик Фейк и Baby Doll. Ну и Тедди Свимс, модник. 4 позиции. Я думаю, что у него тоже все шансы уже в ближайшее время со своим треком Mr. Know It All быть лидером нашего хит-парада. Ну а сейчас давайте о тех, кто тоже есть в нашем хит-параде, но пока еще точно не на вершине. Майя Мишель, одна из лучших, если не лучшая, поп-дрим команда Российской Федерации. Это «На малиновой луне», но прежде немножко танцевальной музыки от Audio Souls. Dance Floor скоро.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, ближайшие 30 здесь, на Европе Плюс. Один из лучших, наверное, припевов нашего эфира. До сих пор говорю и говорю об этом. «Медуза», «Don't Wanna Go Home». Как это может не нравиться, правда ведь? BTS, совершенно другая музыка и настроение. «Swim». Ну и для тех, кто пока спать не собирается, «Kungs», «Galaxy». Все это уже скоро здесь, на радиостанции номер один в России.

0: каждому. Так что располагаемся удобнее, встречаем Джона Саммита и Дево, услышим свежую вещицу Shades of Blue, еще проект The Second Voice, легкая электроника Let Me Be, а раньше всех здесь Cheat Codes и Train, мегахит Bloom, не пропусти.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

станции номер один в России, которая сейчас, кстати, находится в листе ожидания нашего Еврохита. И наверняка очень бы хотели попасть в чарт на этой неделе. А мы такое можем организовать без проблем. Что для этого нужно? Все просто. Дружно заходим на europaplus.ru, открываем раздел Еврохит ТОП 40 и также дружно жмем лайк напротив трека. В пятницу посмотрим, насколько наши старания не прошли даром. Слушай Еврохит ТОП 40 в пятницу с Алексом Мануиловым с 14 до 16 по московскому времени. Далее с нами британская команда Rialto с хитом, который ознаменовал их возвращение на большую сцену No One Leaves This Discotheque Alive. И послушаем звездочку Леони, работу под названием Stay.

0: Слушаем немного соул-музыки. Тедди Свимс, мистер Know It All. И это далеко не все, что я приготовил на эти полчаса, так что не расходимся, слушаем и получаем массу удовольствия.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

0: обозначившийся на мировой музыкальной арене в конце мая этого года, когда запремьерил этот трек, и вместе с ним в первую же неделю смог набрать более 1 миллиона стримов и плотно закрепился в топ-10 на Beatport и Main Stage. То есть старт получился очень даже уверенным и очень даже мощным. Цифры говорят сами за себя. Следующий на очереди парни, которые уже давно все доказали и за своей спиной имеют армию фанатов в далеко не 0.1 миллионов, это Дэвид Гетта и Сэм Мартин с треком Lovers on the Sun. А чуть раньше команда Temper City, вирусная тема Self-Aware.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

FS-77 48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

из команды Black Pink и Dracula только что в наших приемниках в столице час 33, и предлагаю не делать лишних остановок, поскольку впереди нас уже поджидают Bob Sinclair и Kaiser с танцевальной темой I Can't Wait. Еще услышим новинку от двух легенд разных музыкальных эпох — Мадонны и Мартина Гаррикса, Bizarre, и послушаем электронный проект из Финляндии Ebon, трек Hollow.

с лихвой. Обещаю, слышим Кельвина Харриса, Джейзи, Satisfy. Также послушаем предельно летнюю, предельно солнечную вещицу Мичика, диджей Горжи, Джейсон Дерула. И услышим ребят из Германии, Али Фарбин, Рене Миллер, Body Talk. Вот такой список на подходе. Это 30 минут только музыки, это Европа Плюс.

0: Rush.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Сверимся, в Москве 2 ровно.

0: Satisfy – трек, который сейчас красуется на второй строчке нашего топ-клаб-чарта и имеет все шансы возглавить его уже в эту субботу. Это Кэлин Харрис и Джези на радиостанции номер один в России. И не забываем, что на Европе Плюс есть не только топ-клаб-чарт с Тимуром Бодровым, но и...
1: Еврохит ТОП-40. Алекс Манойлов. Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони Калм Скотт «Стей». Номер один – Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Больше музыки и ближайшие полчаса будем действовать исключительно в днём. За это время услышим Аве «Meet Me in the Dark». А еще к нам присоединится эгоистка Зиверт.
1: Выбирайся, как играется.
0: И немного соул-музыки. Teddy Swims, Mr. Know It All. А до финала часа с нами Will.i.am, Ева Симмонс и Билли Айлиш. Величайшие звезды, за которыми далеко не последнее слово в мире музыки.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 3:00.